0: кто-то будет, значит, начинается, включи в окно. Все. Запись начинается.
1: Запись пошла, ребят, поехали.